0: Así.
1: Ну как celebrity.
0: Вера, así.
2: Ну.
1: Генси. Así. Así. Вы
2: посылаете? Здесь есть? Здесь есть? Здесь есть? Здесь есть? Какой сладкий, какой сладкий. Сладкая.
3: Спасибо. У тебя есть фото?
4: Video through.
0: Mal gucken.
4: Ich bin sehr gespannt.